0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.

0: Срочные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про «Редунит». А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку «Редунита» в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если третий день подряд не хочется просыпаться, значит, сегодня среда.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Бабуль.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на Wildberries.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника –

0: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» — это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, Краснодарского края. Поздравляем Артема с днем рождения. Желаем ему всего самого хорошего, наилучшего, чтобы у нас все сложилось, все, чтобы у него было хорошо, и желаем счастья, здоровья и

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Lite по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу.

0: А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Михаил Шуфутинский.
10: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
9: Юлиана Караулова.
8: Отпетые мошенники.
11: Люби меня, люби.
8: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: К

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я звоню с города Москвы. Хочу передать привет моему мужу, Ковалеву Дмитрию Куме, Синяковой Анне. И очень сильно люблю своего мужа. Поставьте, пожалуйста, песню «Зары». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Владимир Путин накануне встретился с выпускниками военных вузов. Как пишет РИА Новости, президент сообщил, что современная международная ситуация далека от стабильной. Конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира. А Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей милитаризации. Глава нашего государства подчеркнул, что Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Этого можно добиться, сформировав многополярную систему. Тему международных отношений. На встрече с выпускниками военных вузов Владимир Путин коснулся и темы специальной военной операции. Он, в частности, сообщил, что Россия поджимает врага на все линии боевого соприкосновения в зоне СВО, подчеркнув, что весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники. Кроме того, глава нашего государства отметил, что ВСУ наносит удары по гражданской инфраструктуре в попытке раскачать общество. К другим новостям. В России вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за подделку медицинских справок. Согласно им, в Уголовном кодексе появилась новая статья, которая устанавливает ответственность за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. По новым нормам, изготовление и сбыт подобных бумаг наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, закон ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Максимальное наказание по таким преступлениям составляет до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей. Курс доллара на сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 49 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Режиссер» в исполнении группы «Градусы». С вами была Юлия Анасонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

И вы, друзья, оставайтесь в уютной компании «Радио Дача». Здесь у нас хорошо и музыкально. И уже в этом часе узнаем имя еще одного финалиста шикарной акции «Лето с сюрпризом». И кто не в курсе, расскажу по-быстренькому. Мы принимаем от вас яркие летние снимки и обмениваем их на подарки для удачного отдыха. А потом будет финал, где 28 августа мы разыграем главный приз. Два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила найдете на нашем сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Вот такие приятные вещи происходят у нас. Ждем фотографии и желаем вам шикарного лета. И музыку лучшую продолжим слушать на «Радио Дача». Впереди песни группы «Блестящие» и Виктора Рыбина с Натальей Сенчуковой в дуэте. А еще будет рубрика «Гороскоп». Меня зовут Мария Федорова. Приветствую вас!

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

0: Радио Дача.
1: Вот он, астрологический прогноз на радиодаче на 24 июня, среду. Раки, весы и рыбы могут неожиданно обнаружить, что проблема, которая долго беспокоила, начинает терять значение. Овны, скорпионы и стрельцы будут настроены на борьбу за результат. Однако звезды советуют не превращать каждую дискуссию в соревнование. Тельцы, девы и козероги смогут добиться заметного прогресса в рабочих вопросах. Сегодня от вас требуется собранность и внимание. Близнецы, львы и водолеи будут искать новые впечатления и идеи. День располагает к общению, коротким поездкам и встречам. Отличного всем начала дня желаем в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача».

поезда сейчас сюда даже, наверное, ехать не стоит. Очень уж там жарко, больше 40, поэтому будем здесь наслаждаться таким нашим родным летом. За окнами березоньки, в приемнике лучшая любимая музыка «Радиодача». После Татьяны Куртуковой с удовольствием послушаем группу «Ответы и мошенники» Султана Лагучева. И уже скоро-скоро узнаем имя нового финалиста в шикарной акции «Лето с сюрпризом» на «Радиодаче». Кому-то скоро позвоним. Удачи всем!

0: Детская акция на радио «Дача».
1: Всем доброго утра, друзья! Напомню, продолжается акция «Лето с сюрпризом», в которой мы разыгрываем подарки для удачного отдыха. И где 28 августа мы разыграем два главных приза. Это круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. И финалистка под номером 11 со мной на связи. Это Екатерина из Ростова-на-Дону. Екатерина, доброе утро!
2: Здравствуйте!
1: Совершенно чудесное летнее фото вы прислали в акцию «Лето с сюрпризом». Дочка ваша в панамочке со сказочными героями на дачном участке. О

0: благодарю за такое классное летнее фото. Мы вам вручаем от радиодачи подарок для удачного отдыха. Это фирменная термосумка с нашим логотипом.
1: Здорово, спасибо большое. Очень рада, очень приятно.
0: Екатерина, но это не все. Вы проходите финал под номером 11. И там 28 августа мы разыграем 2 круизных путешествия на лайнере из Сочи в Турцию. И, возможно, вы тоже отправитесь, поплывете, так сказать.
1: Вот это да, супер, классно, спасибо.
0: Будем за вас болеть, а вы наслаждайтесь летом, и пусть летних фотографий будет как можно больше.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам за участие, хорошего настроения, дочке привет и доброго, приятного утра в компании «Радиодача», конечно же.
1: Супер, спасибо всем, доброго утра и хорошего настроения.
0: До свидания, Екатерина.
1: До свидания.
0: Друзья, и вы тоже не мешкайте, заходите на сайт радиодача.ру, регистрируйтесь в акции «Лето с сюрпризом» и загружайте свои яркие летние фотографии. Обязательно напишите небольшой рассказ, почему именно это фото стало для вас самым любимым. Все подробности на сайте радиодача.ру. Удачи вам!
2: Лето с сюрпризом на «Радиодача». Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Копить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: И тогда заперёт нас в
11: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
13: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
16: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
17: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс».

0: профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Дача.ру. 6+. На радио Дача.
1: Удачный момент.
2: Доброе утро, радио «Дача». Мы звоним с города Череповец. Я хочу передать привет Наталье, своим соседям Ольге и Алексею. И хочу заказать песню Барыкина «Благодарю». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже и реалии на земле. Глава государства также отметил, что ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжит двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных. Кроме того, Владимир Путин заявил, что Киев наносит удары по гражданам, гражданским объектам в нашей стране, чтобы создать впечатление о якобы сильных позициях для возобновления переговоров. По его словам, киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский. Президент поручил правительству и региональным властям ритмично работать в зоне своей ответственности в рамках работы по купированию угроз от атак ВСУ. К другим новостям. В День молодежи 27 июня более чем в 40 российских регионах запретят продажу алкоголя. Данная мера будет действовать в частности в Башкирии, Республике Алтай, Дагестане, Калмыкии, Хакасии, Чувашии и Севастополе. Напомню, ранее в Минпросвещении рекомендовали провести выпускные в ближайшую субботу. Глава министерства Сергей Кравцов выразил надежду, что знаковый день пройдет для всех выпускников торжественно и радостно. Лето в эфире радио «Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

наступают быстрее. И вот там, на выходных, не нужно заваливать себя событиями, иначе выходные просто пролетят, как один миг. Размеренности всем нам желаю. И с чувством, с толком, с расстановкой предлагаю наслаждаться этим прекрасным наступившим летним утром в компании отличной музыки. Впереди на радиодаче хиты группы «Вирус» и Татьяны Булановой. И будет рубрика «Праздник каждый день». Расскажу буквально минут через 10, какое событие можно отметить сегодня, 24 июня. Оставайтесь в компании радиодачи. Хорошего настроения вам!

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 24 июня, отмечается красивый праздник. Международный день визажиста. Сегодня не будет лишним отметить вклад специалистов данной индустрии и подчеркнуть их роль в визуальном искусстве. Международный день визажиста напоминает о важности эстетики и самовыражения через макияж. А специалисты данной профессии помогают нам стать красивее и эффектнее. Спасибо им!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

неудачные песни без его участия мы не представляем, а потому увидим и услышим Николая Баскова 26 сентября в Лайф-арене в Москве на праздновании 20-летия радиодачи. А еще с нами в этот вечер будут Стас Михайлов, Григорий Лепс, Ольга Зарубина, Кайметов, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы», еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И шикарной музыкой будем наслаждаться далее. Послушаем в скором времени на радиодаче хиты Ирины Аллегровой и Наташи Королевой. Дождитесь!

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: поездкой на природу. В себя уходить не надо, то мы на радиодаче, знаете ли, будем скучать без вас. Потому всей честной компании продолжаем встречать новый день и слушаем любимые песни. Впереди композиция Эдгара и Рады Рай. А после будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Дождитесь.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
3: Ты серьезно?
4: А вечером у нас билеты в театр.
3: Мы же точно не успеем все.
4: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
4: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: И тогда заперет нас в
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом. Все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану. Помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите Эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма». УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП.

0: Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
6: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
5: И зачем они нужны?
6: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
5: А почему называется наш лецитин?
6: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
7: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
8: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маша, я из Подмосковья. Хочу передать привет своей подруге Вале из Ярославля и заказать песню «Ягода малинка». Спасибо, радио «Дача».
3: Я

0: новости.
1: Студия «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России до конца текущего года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 мл. Соответствующий приказ уже утвержден Минтрансом, и сейчас идут согласования с профильными ведомствами и сообществами, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Однако в общем документе ведомства регламентировано, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 мл и общим объемом не более 1 литра. В том числе в этом пункте прописано детское питание, в частности материнское молоко, но указано, что его можно брать в количестве, необходимом на время полета. Кроме того, глава Минтранса сообщил о планах создать инфраструктуру для пассажиров с детьми по единому стандарту во всех аэропортах и на железнодорожных и автомобильных вокзалах. Госдуме предложили разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников с ученой степенью кандидата или доктора наук, осуществляющих деятельность по направлениям, имеющим стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета России. Инициатива уже направлена главе Минстроя. Предполагается, что процентная ставка по кредиту для ученых может составить не выше 6% годовых. В Госдуме добавили, мера направлена на сохранение и привлечение высококвалифицированных научных кадров и может быть реализована по модели действующие льготные ипотеки для IT-специалистов. Названы самые бегающие города России. Ими стали Волгоград и Краснодар, каждый второй совершеннолетний, житель которых занимается бегом. Как пишет РИА Новости со ссылкой на результаты одного из исследований, также бегает почти половина граждан в Казани, Ульяновске и Самаре. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Я твой номер один» в исполнении Димы Билана. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: 1. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.

Дачный сезон — это такое время, когда уезжать за город становится приятной привычкой. Еще одна привычка — это проводить горячее дачное время в компании любимых сочных летних хитов. Причем наслаждаться ими можно не только на радио «Дача», но и по телевизору. Но Муз-ТВ каждый четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 выходит эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Там и музыка, и полезные дачные советы. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха, либо что-то приятное написать. Елена из Сочи вот что написала: побольше музыки, веселья и огородотерапия будет в компании «Радио Дача» в радость, а не иначе. И вы тоже присоединяйтесь к дачному плейлисту на Муз-ТВ, категория 16+. Вся информация есть на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире будут чудесные песни. Послушаем «Славу» Султана Лагучева и вспомним еще одну композицию в рубрике «Тот самый хит» на «Радио Дача». Оставайтесь с нами.

музыка освежающая на радиодаче. Скоро будем слушать группу «Золотое кольцо» и Наталью Гордиенко. И с большой радостью исполним вашу музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8-495-995-2555. Оставляйте поздравления, пожелания, приветы и комплименты и закрепляйте сказанное своей любимой песней. Она и прозвучит в финале этого часа на радиодаче. Кого-то точно осчастливим этим утром. Оставайтесь с нами.

0: жизнь, расставание — маленькая смерть, а новый день — это время больших возможностей. Каждый раз с утра можно полностью все изменить, друзья, и сделать свою жизнь ярче. А о музыкальном сопровождении вашего жизненного кино позаботится радиодача. Скоро будем слушать Александра Малинина, и заявку, обещанную, исполним в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Короче, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
3: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
2: И зачем они нужны?
3: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
2: А почему называется наш лецитин?
3: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
4: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
5: Спрашивайте в аптеках наш лецитин.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово.
8: Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
12: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает до...

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Смотрим».

0: шуточно. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Светлана, город Егорьевск. Хочу передать огромный привет дочери Анастасии. Она с сегодняшнего дня в отпуске. Желаю ей хорошо отдохнуть, всего самого замечательного, счастья, любви и всех благ. И хотим поставить песню группы «Руки вверх», а он ее...

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Министерстве просвещения организовали работу телефонов горячей линии для оперативной связи с родителями на фоне временной приостановки детского отдыха в Крыму. К примеру, по вопросам, касающимся загородных стационарных лагерей, граждан просят звонить по телефону 8-36-52-24-10-83. Напомню, ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено на полуострове до 1 сентября. Родителям предлагают альтернативные варианты в других регионах нашей страны. Уточняется также, до конца лета в целях обеспечения безопасности там ограничено проведение спортивных тренировок и физкультурных мероприятий, выезд спортсменов на турниры за пределы Крыма. Федеральная антимонопольная служба дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте на АЗС и для аграрного сектора. Как подчеркнули ведомства, в случае обнаружения нарушений антимонопольного законодательства территориальные органы должны оперативно принять соответствующие меры. Уточняется, сейчас отечественные нефтяные компании продолжают реализовывать решения по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка страны топливом. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. В МВД предупредили, что злоумышленники начали отправлять фейковые судебные повестки от имени ведомства. Аферисты требуют ответить на подобные уведомления в течение 24 часов, иначе обещают серьезные юридические меры. Сограждан призвали быть крайне бдительными и внимательными. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Просто подари» в исполнении Филиппа Киркорова. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

Анны Семенович и Юлии Савичевой. Это далеко не все. День только начинается, а значит, море музыки на радиодаче впереди. И заранее расскажу, что в пятницу вас ждет премьера недели. Наталья Подольская и Регина Тодоренко представят свою совместную новую песню, которая называется «Подруга». Услышите ее 26 июня в пятницу в 19:00 по московскому времени в хит-параде «Горячая десятка». Не пропустите!

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

Отмечать наш большой праздник 20-летие радиодачи. 26 сентября соберемся все в Лайф-арене в Москве и проведем чудесный вечер в компании любимых артистов, наших больших друзей. Среди них будет Юлиана Краулова, и чью песню только что послушали. Также будет Сергей Лазарев, группа «Отпетые мошенники», Андрей Державин, Султан Лагучев, Шаман и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Вот такая чудесная осень ждет нас. Лето, не менее прекрасные и отличные песни для вас на радиодаче. Будем слушать в ближайшие минуты группу «Звери» и Ольгу Бузову. А еще впереди маячит программа по заявкам «Удачный час». Стартуем в полдень по московскому времени. Готовьте поздравления и приветы.

0: правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Овощные культуры в теплице уже радуют первыми завязями долгожданных плодов. Самое время обеспечить растения всеми необходимыми элементами питания. Хорошо в этом помогают кормилица микориза и 33 богатыря. Если вы не внесли их при высадке рассады, срочно это сделайте прямо сейчас. Препараты вносите при рыхлении междурядий, затем поливайте и мульчируйте. Сейчас важно пасынковать томаты. Регулярно обрывайте пасынки, чтобы не получить зеленые томатные деревья без созревания плодов. После этой процедуры утром обязательно обработайте растения фитоспорином, чтобы коварные микробы не попали внутрь растений через образовавшиеся ранки. Обычный фитоспорин можно заменить на фитоспорин ProBio. Он и защитит растения, и обогатит помидоры полезными для нас пробиотиками. С наступлением летних жарких дней томаты, перцы и баклажаны подостерегают и другие опасности. Если в теплице будет высокая температура, от плюс 35 градусов, то пыльца цветков станет стерильной из-за завязей будущих плодов на своей рассаде вы не дождетесь. Обязательно обеспечивайте хорошую вентиляцию и притенение. И поливайте растения антистрессовым препаратом гуми или разведенной фитоспорином пастой. Другая опасность в жару – корни не могут усвоить кальций из почвы, отчего плоды заболевают вершинной гнилью. Такие овощи только выкинуть, есть их нельзя. Чтобы обеспечить растения доступным кальцием, кормите их методом опрыскивания раствором препарата «Богатый микрокальций», который содержит этот элемент в самой доступной для них форме. Все биопрепараты абсолютно безопасны для человека. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Остановите нашествие вредителей без вреда здоровью и природе. ООО «НВП «Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На радио «Дача».

0: Объявление. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
1: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
0: Расскажите, что происходит на снимке.
1: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+.
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
8: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: Копить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
13: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
12: И зачем они нужны?
13: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
12: А почему называется наш лецитин?
13: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
14: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
15: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.
17: Муз-ТВ представляет.

классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Уважаемая Радио «Дача». Здравствуйте, я в Новосибирской области города Искитима, зовут меня Ромашкина Анна. Я хотела поздравить с днем рождения свою хорошо знакомую, любимую, дорогую Суздаль Юлю. Все, что в жизни звучит красиво, я хочу пожелать тебе здоровья, удачи, успеха, благополучия, исполнения желаний. И поставьте, пожалуйста, для нее песню в исполнении Ирины Аллегровой «С днем рождения». Спасибо, уважаемая Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Водители столичного региона предупредили о локальных перекрытиях движения в Москве. Они возможны сегодня в центре и на юго-востоке города. Власти призвали автомобилистов по возможности выбирать метро, заранее продумывать альтернативные маршруты, выезжать с запасом времени и проверять путь в навигаторе. Добавлю, ранее стало известно, что в эти пятницу и субботу на ряде центральных улиц перекроют движение. Это связано с проведением Московского транспортного электрофестиваля. В частности, 27 июня в первой половине дня для водителей будет недоступна внешняя сторона Садового кольца. В продолжении выпуска еще одна новость из транспортной сферы. Столичные службы выполнили около 80% запланированных работ по замене дорожного полотна на МКАД. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в текущем году на кольце должны отремонтировать порядка 30 участков, 18 из которых специалисты уже обновили. Уточняется, всего планируется заменить более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров асфальта. Петр Бирюков напомнил, что асфальт на столичных дорогах меняется каждый год, так как из-за интенсивного движения там появляется колейность. Это мешает водителям и может привести к авариям. В столичном регионе сегодня прогнозируется гроза и дождь из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Как сообщили в метеобюро, днем воздух прогреется до плюс 21. А самым холодным днем на этой неделе, по данным синоптиков, будет четверг. Завтра всего до 18 градусов. Также ожидается дождь. К воскресенью в Москве и области восстановится влияние антициклона, осадков не будет. За счет солнечного прогрева дневная температура поднимется до плюс 25. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите программу по вашим заявкам «Удачный час». С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: На «Радио Дача» «Удачный час».
2: В компании «Радио Дача» Мария Федорова с вами. И вот она, программа по заявкам. Ждем поздравления и привета на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните и пишите в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-49-24. В течение часа будем ваши сообщения читать. И вот начнем. Валентина из Пермского края написала: «Всем добрый день. Сегодня юбилей у Сергея Путилова из Перми. Мы его поздравляем от всей души. Желаем здоровья, удачи во всех делах, семейного благополучия. И большой-большой привет Тане и маленькому Сергею Сергеевичу. И вам, Валентина, большущий привет. Дарья отправляет привет Александру и Семену. Пишет: Семен, соблюдай ПДД, хватит гонять на своем питбайке. Саша, накрывай поляну за свою внучку. Ох, чувствую, намечается что-то. И еще одно сообщение всем слушателям радиодачи. Отличной летней погоды желает Павел из Новомосковска. Всем шлет привет и самый большой привет сестре Ксюше. И чтобы погода наладилась, никаких дождей, ну и тоже и засуха нам не нужна. В общем, Нюша и Чинконг прямо сейчас споют свою песню «Непогода». Давайте слушать и подпевать.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мельникова Алия. Я из города Калининграда. У моей бабушки сегодня день рождения. Я ей желаю здоровья и долгих лет жизни. Прошу поставить веселую летнюю песню. Спасибо, радио «Дача».

9.24. Татьяна передает привет из Подольска девчонкам Алене, Ирине и Татьяне. Юля шлет привет в город Гагарин девочкам магазина «Лаваш». Заведующий Екатерине Николаевне передает большое спасибо за ее доброту и понимание. А также Любовь Борисовне, Анне отдельно благодарит Наталью. Спасибо, что помогаете. Желает всем хорошего настроения и бодрого рабочего дня. Шикарное сообщение. Далее летний позитивный привет в город Камень-Шахтинский улетает в Ростовскую область. Всем прекрасного дня желает Надежда. И Наталья вот что написала. Ура, мы едем на дачу. Любимый муж Андрюшечка, я очень тебя люблю. Ярославль, привет. Всем по привету, друзья, чудесного летнего настроения. Песню будем слушать на радиодаче в исполнении Ани Лорак.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, уважаемая и любимая Радио Дача. Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Мы сегодня сердечно поздравляем замечательного, приветливого, обаятельного ветерана Аэрофлота, командира, москвича Родионова Александра Александровича с днем рождения. Желаем ему мира, здоровья, семейного благополучия, добра, успехов на даче. И пусть для него прозвучит песня в исполнении Александра Маршала «Орел». Искренне с вами. Спасибо, любимая радиодача. До свидания.

Еще немного сообщений ловите в программе «Удачный час» на радио «Дача». Привет любимым дачникам, мужу Николаю Власову, дочке Лере и сыну Никите. Вы лучше, я вас обожаю, пишет вам ваша мама Настя. Гунелл вот что написала. Сижу на работе, слушаю радио «Дача», отправляю привет мужу и детям. Отправлено. Ирина передает привет работникам «Бума» в городе Выксе. Желает успехов в работе. И еще один привет сам себе отправляет Михаил, 59 годиков, живет в Волгограде. Всем отличного настроения желает. И вам, Владимир, тоже отличного, Михаил, вернее, отличного настроения. Вернусь к сообщениям на радиодаче в ближайшие минуты. Напомню, номер, собственно, мессенджер Макс для вас 8 910 004 49 24. Пишите.

0: Крестный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Саша. Я из города Шанск. Я хочу поздравить всех с летом. Я хочу, чтобы все люди провели это лето незабываемо, особенно школьники. Хочу всем пожелать счастья, здоровья. И в качестве песни для лета хочу заказать Юрия Шатунова «А лето цвета». Спасибо.

Радиодачи на номер 8-910-004-49-24. А вот что, ваши приветы и поздравления в программу «Удачный час». Так, мама Настя из Ивантеевки вот что написала. Здравствуйте, радиодача. Закончился основной период сдачи экзаменов, и мы выдохнули. Хочу поздравить дочурку Арину с успешным окончанием школы. Впереди выпускной, и мы отправляемся в новую жизнь. Успехов тебе, моя доченька, во всех делах. Как это мило! А такие наставления от мамы. И мы тоже дочку вашу Арину поздравляем с окончанием школы. Ольга пишет: с днем рождения зятя Ивана Шелудякова из Нижнего Тагила. Желаю зятю дорогому, красивому и молодому успехов, радости, любви, счастливой жизни и исполнения желаний. Еще одно послание есть. Пишу вам с далекого Забайкальского края, город Петровск-Забайкальский. Хочется передать пламенный привет своему мужу Артему Казанцеву с возвращением домой, любимой. Это от жены Марии сообщение. И еще одно послание. Поздравляем нашу дорогую маму и бабушку Галину Сергеевну Баймурзину с 50-летием. 50 – это прекрасный возраст расцвета женственности и мудрости. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уюта в доме и огромного личного счастья. Пусть каждый день приносит радость. С уважением, семья Бондины, город Ессентуки. И мы всей командой радиодачи тоже к поздравлениям присоединяемся, а слушать будем классную песню в исполнении Николая Баскова.

И удачный час на радио «Дача». Ольга написала: «Я бабушка Ильи Платонова. Сегодня день рождения у моего любимого внука. Поздравляю его, Илюша. Ты для меня самый лучший, моя гордость. Ты расти, развивайся, новых знаний набирайся. Пусть в жизни тебя всегда сопровождают радость и везение». Мы тоже Илюшу вашего поздравляем. Далее привет любимому Максиму. Он сейчас отдыхает на море. «Я по тебе скучаю, жду нашей встречи», пишет таинственная девушка. И еще один привет девчонкам-швеям из Кубринска. Мы сдали большой заказ и в выходные будем отдыхать. Ура, пишет Ольга. Всем по привету. Отправляйте сообщение в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Я в эфире Радио Дача. Все ваши сообщения прочитаю уже совсем скоро.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, я Раиса Волкова из города Сызрани. Хочу поздравить свою крестную Полину Михайловну Макарову и ее сына Сергея Александровича Макарова с юбилеем. Пожелать здоровья, благополучия. И привет всем друзьям, кто меня знает. Хорошего настроения. И пусть прозвучит песня хорошая «Черная смородина». Благодарю, радио «Дача».

Перед тем, как вновь прочитаю ваше сообщение в программе «Удачный час» на Радио Дача, с большой радостью напомню, что грядет большое событие. Радио Дача в этом году отмечает свое 20-летие. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И на один вечер объединим на сцене всех ваших любимых исполнителей. С нами будут Полина Гагарина, Михаил Шуфутинский, Денис Клявер, Александр Иванов и группа «Ронда», Анна Семенович, Григорий Лепс и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И, собственно, теперь к вашим посланиям перехожу. Большой привет из Крыма, город Феодосия, самому лучшему папуле Николаю и любимому мужу Андрею. Они у меня самые лучшие, пишет Анюта. Елена передает привет всем работникам компании ООО «Порто Приазовье» города Ейска. Всем хорошего настроения. От Екатерины летит привет девочкам со станции переливания крови «Старый оскол». Счастья, удачи вам. И всем отпускникам отличного настроения и теплых летних денечков желает Елена из Томска. Песню будем слушать в исполнении Юлии Михальчик на Радио Дача. Хорошего дня вам.

Послание в программе «Удачный час». Елена Баулина отправляет поздравления с днем рождения, который был вчера, для Татьяны Анатольевны Алексеевой из Тверской области, деревня Фофаново. А пусть в жизни будет все, что нужно, чем жизнь бывает хороша. Любовь, здоровье, счастье, дружба и вечно юная душа. Елена передает огромный привет мужу Михаилу, сынишке Артемке и Матюшке. Мы с удовольствием проводим лето на даче, загораем.

0: всем. Сегодня мы, конечно же, на даче. Хорошего дня. Привет друзьям и родственникам. Радиодача процветания. Спасибо, Мария, большущая. И еще одно сообщение имеется. Юля отправляет привет всему городу Владимиру. Особенно большой привет службе охраны труда. Я вас люблю. Всем хорошей погоды. Так, друзья, кто-то просил песню в исполнении Елены Воробей. Как ты заезжал? С удовольствием послушаем. И еще одну заявку исполним до финала этого часа. Меня зовут Мария Федорова. Не прощаюсь. Оставайтесь в уютной компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая. По 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
2: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
1: И зачем они нужны?
2: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
1: А почему называется наш лецитин?
2: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
3: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
4: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
6: Что?
5: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
6: Что-что?
5: Какие там артисты будут?
6: Серьезно?
5: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
7: Шаман.
4: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
4: Андрей Державин.
7: Группа «Винтаж».
4: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
4: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Здравствуйте, дорогой радиодача. Меня зовут Андрей. Хочу поздравить с днем рождения Светлану, которая живет в Подольске. Пожелать хочу ей крепкого здоровья, благополучия, новых идей, новых возможностей и всего самого доброго. Спасибо, радио.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Систему обязательного медицинского страхования впервые включили дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда ОМС. Кроме того, туда же попал дистанционный мониторинг состояния граждан с артериальной гипертензией. Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений. В фонде уточнили, что также расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие программы помогают людям лучше понимать свое состояние и грамотно управлять здоровьем. Изменения в ЕГЭ по обществознанию в связи с появлением новых учебников будут внесены через 2 года. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, к этому времени школьники уже освоят новый курс и пособие, главным редактором которого стал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Тем временем в Рособорнадзоре заявили, ЕГЭ по арабскому языку может быть введен в нашей стране не раньше 2033 года. А учебно-методические материалы по этой дисциплине для преподавателей и школьников должны быть разработаны к 2030. Названы бюджетные города России для экскурсионного отдыха. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, средняя цена за ночь в отеле категории 4 звезды в этих городах в июле составляет от 8300 до 8900 рублей. Немного дороже обойдется экскурсионный отдых в Казани, Петрозаводске и Мурманске – около 10 тысяч рублей. Курс доллара на сегодня 74 рубля 62 копейки. Стоимость евро 85 рублей 49 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

Зачем дачный плейлист? Это сочные клипы, отличное настроение и полезные дачные советы. Напомню, во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха или просто что-то приятное написать. Вот Андрей, пожалуйста, сообщение такое оставил. Мы на даче, у нас дождь и радостная новость. Огород поливать не надо. Отправляйте и вы послание в дачный плейлист «Радио Дача» каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. И ловите песни чудесные для настроения, для такого прекрасного рабочего дня. Совсем скоро будем слушать Мурата Насырова, Наташу Королеву и Валерию. Оставайтесь с нами.

хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

1 сентября в Лайф-арене в Москве. Увидим и услышим ее лично. А пока весь июнь, июль и август мы ждем ваши душевные, яркие фотографии во всероссийскую акцию «Лето сюрпризом» от «Радиодача». Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные и искренние фотографии команда «Радиодача» будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где уже 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на нашем сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И песни любимые ловите в ближайшие минуты на «Радиодача». В скором времени будем слушать Вадима Казаченко, группу «Фабрика» и группу «Чай вдвоем».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа

0: очень заривные.
1: Вы говорите теплые слова.
0: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
2: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама.
3: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
4: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
3: И зачем они нужны?
4: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
3: А почему называется наш лецитин?
4: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
5: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
2: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
14: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
16: Представляет.

Муз ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, меня зовут Елена. Хотелось бы от коллектива комплексного центра обслуживания населения город Донской поздравить нашего коллегу с прекрасным юбилеем и пожелать ей всего доброго и прекрасного. Зовут ее Елена, и мы просим поставить ей песню Ирины Аллегровой. Любую веселую для настроения. Спасибо большое, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин накануне встретился с выпускниками военных вузов. Как пишет РИА Новости, президент сообщил, что современная международная ситуация далека от стабильной. Конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира. А Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей милитаризации. Глава нашего государства подчеркнул, что Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Этого можно добиться, сформировав многополярную систему международных отношений. На встрече с выпускниками военных вузов Владимир Путин коснулся и темы специальной военной операции. Он, в частности, сообщил, что Россия поджимает врага на все линии боевого соприкосновения в зоне СВО, подчеркнув, что весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники. Кроме того, глава нашего государства отметил, что ВСУ наносит удары по гражданской инфраструктуре в попытке раскачать общество. Другим новостям. В России вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за подделку медицинских справок. Согласно им, в Уголовном кодексе появилась новая статья, которая устанавливает ответственность за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. По новым нормам, изготовление и сбыт подобных бумаг наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, закон ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Максимальное наказание по таким преступлениям составляет до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Лучшая в тебе» в исполнении группы «Гости из будущего». С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

Как приятно начинать свою рабочую смену с таких слов. Просто потому, что не было тебя, буквально шепчет Ирина Нельсон в эфире Радио Дачи. Мне приятно такое слышать. Ну а если честно, то в середине недели всем нам, друзья, не хватает больше всего выходных, потому что нет их, многие в грустном настроении пребывают. Но, как говорится, среда маленькая пятница, да, и еще есть одна поговорка на этот счет. Среда пришла, неделя прошла. Совсем скоро выходные, суббота уже маячит на горизонте. Давайте сегодня похвалим себя за все то, что мы уже успели сделать. Далее еще больше ваших любимых песен послушаем. Скоро Кирилл Туриченко, Татьяна Овсиенко и Зайнаб Махаева на радиодаче. Меня зовут Данил.

Всем привет! С вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.

каждый мужчина своей даме все лето. Люблю, куплю, поедем. Новинка Кирилла Туриченко продолжает эфир «Радио Дача». Увидим Кирилла, кстати, на юбилейном фестивале «Радио Дача. Удачные песни» в Санкт-Петербурге. 15 октября в БКЗ «Октябрьском» будем отмечать 20-летие «Радио Дача» с любимыми артистами. Еще в северной столице насладимся выступлениями Дмитрия Колдуна, Александра Добронравова и многих других любимых звезд «Радио Дача». Билеты уже в продаже. Возрастное ограничение 12+.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: интересно, что в детстве лето начиналось без всяких там билетов. Просто просыпаешься в один день, и все. Каникулы, за окном жара, и счастье накрывает тебя полностью. А сейчас, чтобы выбраться хотя бы на пару дней, нужно согласовать график, найти свободные даты, вспомнить пароль от сервиса бронирования, еще 10 раз все перепроверить. Взрослая жизнь — это когда на лето нужен не билет, а целый план мероприятий. Группа «Премьер-министр» с хитом «Два билета в лето» только что на радиодаче. До финала часа еще успею исполнить вашу заявку в рубрике «Удачный момент» и поставить классный хит «Иванушек Интернешнл». Никуда не уходите.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
8: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
7: И зачем они нужны?
8: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
7: А почему называется наш лецитин?
8: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
9: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
10: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, Радио «Дача». Меня зовут Александр, я из Москвы. Передаю привет своему брату в Майкоп, Кулакову Сергею. У него сегодня день рождения. Хочу пожелать ему всего самого наилучшего и семье счастья. Поздравляю тебя, брат. Ставлю песню с днем рождения Шатунов. Спасибо.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже и реалии на земле. Глава государства также отметил, что ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжит двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных. Кроме того, Владимир Путин заявил, что Киев наносит удары по гражданам, гражданским объектам в нашей стране, чтобы создать впечатление о якобы сильных позициях для возобновления переговоров. По его словам, киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский. Президент поручил правительству и региональным властям ритмично работать в зоне своей ответственности в рамках работы по купированию угроз от атак ВСУ. К другим новостям. В День молодежи 27 июня более чем в 40 российских регионах запретят продажу алкоголя. Данная мера будет действовать в частности в Башкирии, Республике Алтай, Дагестане, Калмыкии, Хакасии, Чувашии и Севастополе. Напомню, ранее в Минпросвещении рекомендовали провести выпускные в ближайшую субботу. Глава министерства Сергей Кравцов выразил надежду, что знаковый день пройдет для всех выпускников торжественно и радостно. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

Заметил, что летом особенно часто хочется куда-нибудь поехать. Причем неважно куда. На море, на дачу, к друзьям в соседний город или просто на природу на выходные. Уверен, у человека летом включается какой-то тумблер, который переводит его в режим путешественника. Так что если вы уже сегодня строите планы на выходные, вы точно не одиноки и все делаете правильно. Только что в небольшое путешествие, хотя в большое путешествие из Москвы в Владивосток отправились с Юлией Савичевой. Далее нас ждут музыкальные круизы по волнам хитов Натальи Ветлицкой, Никиты и Марии Зайцевой, а также «Жасмин» на радиодачу.

Иван Лагучев радует новинкой «Цок-цок» в эфире «Радио Дача». Совсем недавно он приходил в гости к звездному шоу «Назад в будущее». Там, в том числе, об этой песне рассказал. А уже в эту пятницу в гостях у Александра Жилавского и Марии Федоровой Жан Мелимеров. Бывший солист группы «Премьер-министр», участник «Евровидения», обладатель потрясающего голоса. Он тоже представит свою новую песню, которая называется «Пролог». Обсудим с ним талисманы, которые помогали ему бороться со стеснением на сцене в детстве. И много другого интересного вас ждет в пятницу в 17 часов по московскому времени на волнах «Радио Дача». Не пропускайте звездное шоу «Назад в будущее».

0: Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как ваш коллега ждет окончания рабочего дня. Согласитесь, последние пару часов всегда тянутся неприлично долго. Даже когда делом своим увлечен, все равно хочется, чтобы среда в своей рабочей части канула в лету, а вот в части развлекательной появилась перед нами. Желаю вам как можно скорее оказаться там, где вас ждут и любят. Ну а скрасим это ожидание мы любимыми хитами в эфире «Радио Дача». До финала часа исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю песню Димы Билана «Отличного всем дня».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Thank you.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Марина Русова. Звоню из Нижнего Новгорода. Хочу

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России до конца текущего года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 мл. Соответствующий приказ уже утвержден Минтрансом, и сейчас идут согласования с профильными ведомствами и сообществами, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Однако в общем документе ведомства регламентировано, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 мл и общим объемом не более 1 литра, в том числе в этом пункте прописано детское питание, в частности материнское молоко, но указано, что его можно брать в количестве, необходимом на время полета. Кроме того, глава Минтранса сообщил о планах создать инфраструктуру для пассажиров с детьми по единому стандарту во всех аэропортах и на железнодорожных и автомобильных вокзалах. В Госдуме предложили разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников с ученой степенью кандидата или доктора наук, осуществляющих деятельность по направлениям, имеющим стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета России. Инициатива уже направлена главе Минстроя. Предполагается, что процентная ставка по кредиту для ученых может составить не выше 6% годовых. В Госдуме добавили, мера направлена на сохранение и привлечение высококвалифицированных научных кадров и может быть реализована по модели действующие льготные ипотеки для IT-специалистов. Названы самые бегающие города России. Ими стали Волгоград и Краснодар, каждый второй совершеннолетний, житель которых занимается бегом. Как пишет РИА Новости со ссылкой на результаты одного из исследований, также бегает почти половина граждан в Казани, Ульяновске и Самаре. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Ты грустишь» в исполнении Валерии и Стаса Пьехи. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

новую песню, только бы на пляже лежать, попивая какой-нибудь джус, сок, желательно апельсиновый, чтобы представлять, будто само солнце пьешь. Ай-яй-яй, обжигающий хит Леонида Агутина и Томаса Невергрина продолжает эфир «Радио Дача». Надеюсь, у вас сейчас отпуск, друзья, и мой вышеуказанный план с соком на пляже реализуется вами на все 100. Тем же, кто, как и я, продолжает трудовой день, шлю лучи поддержки, и у нас будет отпуск рано или поздно. Лучше, конечно, рано. Впереди хиты Ирины Салтыковой, Юлии Михальчук и группы Бист. Никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радио Дача».

По итогам прошлой недели хита-студио «Она не виновата» занял 10-е место чарта «Горячая десятка». Еще совсем недавно песня покоряла верхние строчки нашего хит-парада. И помочь ей вернуть лидерство в ваших силах, друзья. Те композиции, что заказываются вами чаще других в рубрике «Удачные моменты» в программах «Удачный час», получают продвижение вверх по нашей хит-лестнице. Расставляем ваши любимые песни по местам каждую пятницу в 19 часов согласно московскому времени. Не пропускайте «Горячую десятку» на радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это радио «Дача».

0: Слышал, чтобы один музыкальный инструмент был так кому-то необходим. Балалайка для Александра Панайотова и Алексея Чумакова. Буквально некое спасение и развлечение уж точно. Хорошо, что в эфире «Радио Дача» можно услышать все разнообразие звуковых, причем мелодически грамотно подобранных мелодий. Ушам приятно, друзья. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент», а также классную песню Виктории Дейнека. С вами «Радио Дача». Погружаемся в вечер под аккомпанемент любимых хитов.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
4: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика.

0: доллары.
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
3: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Казани. Я хочу заказать песню для моей любимой мамы «Такие девушки, как звезды». Мою маму зовут Анжела. Я ее очень люблю и желаю хорошего вечера. Спасибо, радио.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Министерстве просвещения организовали работу телефонов горячей линии для оперативной связи с родителями на фоне временной приостановки детского отдыха в Крыму. К примеру, по вопросам, касающимся загородных стационарных лагерей, граждан просят звонить по телефону 8-36-52-24-10-83. Напомню, ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено на полуострове до 1 сентября. Родителям предлагают альтернативные варианты в других регионах нашей страны. Уточняется также, до конца лета в целях обеспечения безопасности там ограничено проведение спортивных тренировок и физкультурных мероприятий. Выезд спортсменов на турниры за пределы Крыма. Федеральная антимонопольная служба дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте на АЗС и для аграрного сектора. Как подчеркнули ведомстве, в случае обнаружения нарушений антимонопольного законодательства территориальные органы должны оперативно принять соответствующие меры. Уточняется, сейчас отечественные нефтяные компании продолжают реализовывать решения по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка страны топливом. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. В МВД предупредили, что злоумышленники начали отправлять фейковые судебные повестки от имени ведомства. Аферисты требуют ответить на подобные уведомления в течение 24 часов, иначе обещают серьезные юридические меры. Сограждан призвали быть крайне бдительными и внимательными. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «На Титанике» в исполнении Лолиты. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

всем нам нужен заряд бодрости, позитива и тепла, особенно утром. Такую поддержку вы всегда можете получить в эфире Муз-ТВ в программе «Дачный плейлист Радио Дача». Там вас ждет шикарная подборка летних клипов для отпускного настроения, а еще возможность передать свое послание на всю страну. Во время трансляции сканируйте QR-код на экране, переходите на специальный сайт и делитесь полезными советами и дачными лайфхаками. Новый выпуск программы увидим уже завтра в 9 утра на Муз-ТВ для зрителей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

Если вы девочка весна или девочка любовь, то обязаны не пропустить юбилейный фестиваль радиодачи «Удачные песни» в столице 26 сентября, ведь там будет Стас Михайлов. Миллионам дам как раз говорить «девочка весна», «девочка лето», «девочка любовь». У него много песен со словом «девочка» есть. Еще в этот вечер на сцену выйдут Сергей Лазарев, группа «Отпетые мошенники», Анна Семенович и еще более 25 звезд радиодача. Не хватает только вас, друзья, в зрительном зале. Заходите на сайт удачныепесни.рф, успейте занять лучшее место для зрителей старше 12 лет.

0: важно оставаться самим собой летом, безусловно. Если пообещали себе каждый день минимум 10 минут прогулки, так, невзирая на все «не хочу» и «не могу», отправляйтесь гулять. Или, например, обещали себе впервые прыгнуть с парашютом, срочно искать аэродромы в своем регионе и оформлять прыжок. Лето кончится, друзья. Уже почти треть этого летнего пирога у нас съедена. Еще... А у нас еще столько планов впереди. Не откладывайте их на завтра. Шуран на радио «Удача» только что. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент» и песни участников юбилейного фестиваля «Радио «Удача» — удачные песни» группы «На-на».
1: Удачные объявления. Всероссийская акция «Радио «Удача» — лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
3: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: И тогда заперед нас
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
9: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Баконинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. И другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно
1: на радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Магнитогорск. Меня зовут Оксана. Хочу передать своим друзьям Олегу и Майе большой привет и своему любимому мужу Володе. Всем хочу пожелать большой удачи, огромной любви, чтобы все желания исполнить, все хорошо. И включите группу «Кармен». Спасибо.

6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Систему обязательного медицинского страхования впервые включили дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда ОМС. Кроме того, туда же попал дистанционный мониторинг состояния граждан с артериальной гипертензией. Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений. Уточнили, что также расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие программы помогают людям лучше понимать свое состояние и грамотно управлять здоровьем. Изменения в ЕГЭ по обществознанию в связи с появлением новых учебников будут внесены через 2 года. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, к этому времени школьники уже освоят новый курс и пособие, главным редактором которого стал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Тем временем в Рособорнадзоре заявили, ЕГЭ по арабскому языку может быть введен в нашей стране не раньше 2033 года. А учебно-методические материалы по этой дисциплине для преподавателей и школьников должны быть разработаны к 2030-му. Названы бюджетные города России для экскурсионного отдыха. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, средняя цена за ночь в отеле категории 4 звезды в этих городах в июле составляет от 8300 до 8900 рублей. Немного дороже обойдется экскурсионный отдых в Казани, Петрозаводске и Мурманске – около 10 тысяч рублей. Курс доллара на сегодня 74 рубля 62 копейки. Стоимость евро 85 рублей 49 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: поэзии в душе. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

надо уметь отказывать. Все лучше всего из артисток это получается у Кэти Топури из-за студио. Только послушайте, как она говорит «нет» своему возлюбленному. Признается, что любит, но понимает, это чувство ее разрушает. Иногда так и нужно, друзья, отпустить, хоть и сложно. Много философских мыслей найдем в хитах «Игры крутого» Любэ и Николая Баскова. Далее на радиодачу. Всем отличного вечера.

герой написал классную песню «Кино», исполнила ее Роза Зергерли. Так получился хит, которым мы наслаждаемся прямо сейчас на волнах радиодачи. Если вам понравилась новинка «Кино», обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программах «Удачный час». Всю новую музыку всегда можно отыскать на сайте radiodacha.ru в одноименном разделе. Во вкладке «Новинки» мы собираем и бережно храним те хиты, что заслуживают вашего внимания. Заглядывайте на эту страницу нашего сайта почаще, и вообще у нас на сайте много всего интересного. Видеоверсии звездного шоу «Назад в будущее» можно посмотреть и новости из мира звезд шоу-бизнеса почитать. На очереди композиции группы «Руки вверх» и Зайнаб Махаевой на радиодаче. Никуда не уходите.

0: хорошие дни рождения празднуются летом, мы в этом уверены. Если у вас среди близких было яркое летнее событие, поделитесь снимком с этого события с командой «Радио Дача». Регистрируйте свои лучезарные фото на сайте radiodacha.ru в акции «Лето с сюрпризом». Там мы меняем интересные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. А в конце лета разыграем сразу два главных приза – солнечные круизы из Сочи в Турцию на морском лайнере. Успейте принять участие. Правила доступны там же на сайте radiodacha.ru, категория 18+.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
11: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
12: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
13: И накопить на квартиру надо.
14: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
17: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
18: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
19: 26 сентября 2026 года.
20: Москва. Лайф-арена.
19: Большой фестиваль.
20: Удачные песни.
19: Михаил Шуфутинский.
20: Шаман.
19: Группа «Комбинация».
20: Сергей Лазарев.
19: Андрей Державин.
20: Группа «Винтаж».
19: Ольга Зарубина.
20: Григорий Лепс.
19: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
20: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Это звонит Надежда из Тульской области. Очень хочу передать огромный привет своей сестре Надюшке и поставить для нее песню Киркорова. Хочу пожелать своей сестре здоровья, радости. Спасибо, дорогое радио «Дача». Мы вас очень-очень любим.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Московской областной думе прошло 140-е заключительное заседание 7-го созыва, где подвели итоги 5-летней работы. За этот период принято порядка 1300 региональных законов, 11 инициатив получили поддержку на федеральном уровне, еще 7 находятся на рассмотрении. Приоритетами в работе являлись в частности социальная сфера, экономика, поддержка бизнеса, транспорт, ЖКХ и благоустройство. А с началом СВО ключевым направлением стало поддержка военнослужащих и их семей. Добавлю, участие в заседании принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он выразил благодарность депутатам за работу и заявил, что многое зависит от того, насколько власти могут убедительно, искренне и точно отвечать на запросы людей в каждом уголке Подмосковья. В свою очередь, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в области сформирована по-настоящему крепкая правовая база. Абсолютным приоритетом стала забота о бойцах и их семьях. Масштабный запуск биометрии в российских аэропортах ожидается в этом следующем годах, заявил глава Минтранса. Андрей Никитин напомнил, что 1 июня в Шереметьево запустили опцию посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва-Санкт-Петербург Аэрофлота пассажиры с подтвержденной биометрией могут пройти весь клиентский путь без предъявления паспорта. В Москве вновь стартовала программа профориентации для подростков «Лето в новом формате». Свыше 3500 ребят смогут получить профессиональный опыт и первую заработную плату, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Юноши и девушки смогут выбрать одну из профильных школ по востребованным направлениям. Например, IT, креативные индустрии, финансы и торговля, промышленность, транспорт, гостеприимство и другие. Среди партнеров – ведущие колледжи и вузы Москвы, а также более 300 организаций, которые станут потенциальными работодателями для ребят. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

нет, плакать не надо. Говорят, что падение звезды к исполнению желаний, если в момент падения это самое желание загадать. Советую всем заранее продумать, чего вы хотите, потому что звезда может упасть в самый неожиданный момент, а у вас уже бах, и желание готово. Срочно отправляете его обратно в космос на исполнение, так сказать, на утверждение. Хит группы «Рефлекс» продолжает эфир «Радио Дача». Еще много динамичных песен послушаем этим вечером. Скоро хиты Андрея Губина, Александра Буйнова и Татьяны Булановой.

желаю всем слушателям Радио Дача отличного начала дня. И оно точно будет таким, если включить дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Уже завтра в 9 утра вас будет ждать шикарная подборка летних песен для отличного отпускного настроения. А еще возможность поделиться своим полезным советом или дачным лайфхаком, или даже просто передать привет в эфире дачного плейлиста. Категория 16+. Далее в эфире насладимся хитами Муслима Магомаева, Натальи Гордиенко и Кая Метова. Всем отличного вечера.

0: Говорят, королеву красоты видно издалека. Пойду проверю, друзья, на улицу. В Москве под вечер много таких красивых девушек выходит. Чаще всего с букетами цветов. Видимо, они как-то прилагаются к прогулке. В общем, все свои тезисы пойду проверять. Вас оставляю в компании Сергея Черноусова. Меня зовут Даня Борисов. Вернусь завтра днем. Всем отличного завершения дня в ритме вашей любимой музыки. Музыки «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман Якир, я из Башкирии. Хотелось бы передать большой привет моей любимой супруге Панаевой Ирине Егоровне и передать песню про любовь что-нибудь в исполнении Виктора Королева. Я очень люблю, обожаю свою супругу. И хотелось бы сказать, каждый раз, когда я нахожусь в командировках, верю только в нее.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

самая любимая, единственная и только ваша вторая половина заслуживает свой адрес, знак внимания. А вот вы можете дозвониться к нам в студию и порадовать ее в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Ждем ваших звонков, ну и через короткую паузу слушаем следующие песни Леонида Агутина, Юлии Михальчик, Стаса Михайлова и других любимых артистов. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».

парим в таких замечательных песен радиодачи. Мы проводим этот вечер среды. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным, близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Вот, загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Николая Баскова, Алены Апиной и не только.

0: подобными вопросами мы порой обращаемся сами к себе. Зачем это лето, если после работы ты едешь домой, а затем снова возвращаешься на работу? С нами дачный сезон, и хочется как можно больше времени проводить на улице, в свежем воздухе. Можно и где-то за городом, но тут уже ждем выходные. А вот сейчас, в разгар рабочей недели, никто нам не мешает прогуляться по городу, встретиться с друзьями или даже в гордом одиночестве побыть наедине со своими мыслями. Мы всем желаем приятного вечера, который уже скоро скрасит хиты Татьяны Овсиенко, Сергея Трофимова, группы «Республика» и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена Ивановна, я из города Миллерово. Хочу передать братику своему привет, город Морозовск, Иванову Виктору. Желать ему крепкого здоровья, счастья, удачи. И пусть прозвучит для него песня «Снится мне деревня». Спасибо, радио «Дача».

Для них любовь — это самое главное в жизни, а вот другие дают предпочтение, например, чувствам собственной значимости, высокой самооценки, ну и полной гармонии с собой. Каждому свое, да, как и в нашем эфире. Здесь у нас много отличной музыки, а также любимые программы и рубрики. Одна из них — это «Гороскоп». Полезные рекомендации астрологов услышим с вами завтра утром в 8:30 по московскому времени. А вот что касается ближайших минут, здесь нас ожидают хиты Сергея Лазарева, Юрия Шатунова, группы «Face the Family» и не только.

Привет, Сергей Лазарева, тут или там, в продолжении часа на Радио Удача. С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Удача отмечает свой юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Сергея Лазарева, еще увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфтинского, Чепик, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем песни ансамбля «Цветы», Димы Билана и не только. Звук поставим.

0: Разгар дачного сезона нам с вами скучать не приходится, особенно тем, кто все свое свободное время проводит на участке. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроена». Весь дачный сезон мы помогаем разбираться во всех тонкостях. Работаем на участке, да и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делятся Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». В выходные узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Владимира Преснякова, Ирины Круг, группы Иванушки Интернешнл и многие другие.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Ольга Стихоенко. Звоню из Среднеатомского района Волгоградской области. Передаю большой привет Саше, любимый братик. Счастья, успехов в личной и семейной жизни. Большой привет моим крестникам, племянникам. Денис, Саша, Сережа, всем большой привет от снохи, от сестры. И поставьте, пожалуйста, песню «Группа блестящая». Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника –

0: поцеловали, поддержали и составили компанию этим вечером группа «Фабрика» на радио «Дача». Мы всем желаем отличного и легкого завершения сегодняшнего дня. Преодолели с вами экватор трудовых будней и остается отработать всего лишь пару дней, а затем выходные. Если уже решили, чем будете заниматься в субботу, можете поделиться в рубрике «Удачный момент», а на финале каждого часа. Поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Ждем звонков и через короткую паузу слушаем хиты Алсу, Ольги Бузовой, Авраама Руссо и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на...

заворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе другого

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

лето дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радиодача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Алекс29 написал: «Дружим с соседями, чтобы потом можно было к ним обращаться за помощью. И обязательно приглашаем на все праздники». Ну, мы на 100% согласны, особенно если в колонке у вас будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно завтра в 9 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

0: помада, новая стрижка или в целом новый образ. Для некоторых это важно. Особенно это любят в первые дни нового сезона. И уж тем более летом. После холодной зимы и дождливой весны ворваться в жаркий сезон максимально ярко, но и не менее спокойно его провести. На календаре уже 24 июня. Первый летний месяц приближается к финалу. Поэтому не теряем время, успеваем отдыхать и получать удовольствие от дачного сезона. Ну и через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Славы, Хабиба, группы «Мираж» и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

разгар выходных не только Прасковья находится в Подмосковье. В как минимум четвертую часть столицы также уезжает замкат. И пробки на выездах из города, и въездах, тому подтверждение. У нас с вами пока что продолжается рабочая неделя. Завтра четверг, а значит, пробкам также быть. Здесь причина, увы, не отдых, а работа. Каждому хочется поскорее добраться. Мы также следуем дальше. На очереди у нас хиты Татьяны Булановой и Светланы Лазаревой, Никиты и Марии Зайцевой, Светы и других любимых артистов радиодача.

компании ярких хитов радиодача мы завершаем сегодняшний день. Завтра четверг, а там и до выходных рукой подать. Уже скоро вновь будем отдыхать, встречаться с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, Шамана, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Юлии Михальчик, Олега Газманова и многие другие.

0: Таня Лорак в финале часа на радиоудаче. И порой также хочется обратиться к погоде, чтобы забрала все те осадки, которые нас периодически посещают. Не хочется летом наблюдать за окном дожди и грозы. Мы желаем ясной погоды, солнца и любимых хитов. В нашем эфире их много, хватит всем и каждому, поэтому держимся нашей волны. Через короткую паузу для вас песни Тейси Повали, Николая Баскова, группы «Унесенные ветром» и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем приятной, доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

Мастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юрий. Я вам звоню с города Старого Оскола Белгородской области. Я очень хочу послушать песню «Восполнение глюкозы» и передаю привет всем своим друзьям, всем, кто меня знает, Николаю, Саше, Игорьку. Всем желаю здоровья.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

покупаете на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Рейзи в душе.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

покупаете на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.